на сельское время, что в какой траве. Там Господь посадил, райский сад посадил. Потом он и рушу голову. А ты крапиву. Я бы на кольце рушили дечку.